0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Gente.
1: Ну как, а? Давай все продолжим. Что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами драйвом, да? Ну.
2: Свет, вы зажигалка.
1: Зажигалочки, конечно. Спасибо.
0: Чумовая.
1: Чумовая энергия.

0: Андрей Нерсон, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.